0: Романа в Беларуси.
1: Становится ярче, если не пытаться вместить их в рамки своего опыта. Люди, события, эмоции, все это обретает новую глубину, если позволить себе просто быть здесь и сейчас. Научиться принимать.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален и ценен.

Твои точки вместо забитых, и нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

сделано в Беларуси. We've never looked back before.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечей
0: погасили и не заметили.

0: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры «Минск». Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин «Спортленд» на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами!
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Беларуси необходимо активнее осваивать рынок светодиодных ламп. Об этом заявил глава государства на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт». Светодиодные светильники пользуются спросом. Президент ориентировал на производство такой современной продукции. Александр Лукашенко предлагает искать хорошие инвестпроекты для развития существующих производств. Президент отметил, нужно не создавать новые заводы, а модернизировать имеющиеся. Молодые водители из агрокомбината «Заря» первыми в Могилевской области перевезли 2000 тонн зерна. Для Дмитрия Могилевца это вторая уборочная. В прошлом году он перевез около 5000 нового урожая. Вместе с ним высокий рубеж прошел Александр Андрейчиков. Прием граждан провела председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская. Обращения были связаны с благоустройством и состоянием городских кладбищ. Специализированной организации будет дано поручение организовать работу с гражданами по содержанию могил и площади вокруг оград. В Бобруйске продолжаются масштабные работы по ремонту тротуаров и дорожного полотна. Спецслужбы работают на улицах Интернациональной, Каменского, Кирова, Шинной и Энергетиков. В городе пройдет международный турнир по хоккею с шайбой «Кубок председателя Бобруйского городского исполнительного комитета». В соревнованиях примут участие 4 команды из Бобруйска и России. Мероприятие к празднованию 96-й годовщины образования воздушно-десантных войск и сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь пройдут в Бобруйске 2 августа. На площади Победы состоится торжественное построение, митинг и церемония возложения венков и цветов. Горнолыжный комплекс «Логойск» продан на аукционе. Сумма выкупа составила 14 миллионов рублей. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 41%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Найбодрішого, найпрекраснішого, найсонячнішого вашого. Утречка,
1: Бобруйск. Доброе утро, Бобруйск.
0: Пятничка, уже пятница, последний день недели.
1: 31 июля, между прочим.
0: Да, как все сошлось, а?
1: Да, все сошлось, но как-то вот грустненько, мне кажется.
0: Что, тебе грустно
1: июль,
0: того, что ты...
1: Июль, вот
0: июль,
1: заканчивается.
0: Да, уже...
1: Лето. Для меня, кстати, лето 2 месяца. Нет, 3. Май, июнь, июль длится. Август у меня уже осень, на самом деле.
0: Ну, ты знаешь, я не могу тебя поддержать, потому что я вчера сходил на хоккей. Видите, я уже все, я уже в отпуске, я уже не хочу разговаривать.
1: Потерпи чуть-чуть, тут осталось-то.
0: И, ну, лето-то заканчивается, но начинается хоккейное время. И это тоже самое прекрасное, что может только быть. Ну что, с вами, как всегда, Юля Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И сегодня, как мы сказали, 31 июля. Ну и мы поговорим о необычных рынках мира. Какие же они могут быть? Мы привыкли, что рынок, да, это наш вот тут с бобром, да? Овощи, фрукты, специи, одежда. Но в мире есть рынки, где торговля превращается в настоящее шоу. И прям это есть даже традиции всякие, вот турецкие, восточные. Вот восточные рынки, это прям своя отдельная
1: история.
0: Кстати,
1: да, вот это где торговцы на лодках, да, плавают.
0: Да,
1: там,
0: да,
1: там,
0: да.
1: Такие необычные туристические достопримечательности, так сказать.
0: Да, поэтому сегодня мы, конечно, не на лодке, но все же отправимся на самые необычные рынки мира. И поверьте, некоторые из них вас точно удивят.
1: Ну, я знаю, есть в Таиланде железнодорожная такая дорога. И да. Когда поезд приближается, продавцы за считанные секунды складывают навес и убирают товар.
0: Да, все. Слушай, ну это круто. Это...
1: Расходимся.
0: Я видел вот эти видосики, которые снимают люди-туристы. Ну, это прям прикольно. Прикольно, с одной стороны.
1: Опасно,
0: да, и есть очень много видео, где там девочка снимает с одной стороны, как все убираются, а с другой стороны уже идет поезд, и ее буквально там за косу затягивают.
1: А все почему? Магазин. Потому что буквально в нескольких сантиметрах от поезда вот эти вот их прилавки стоят.
0: Да.
1: Ну,
0: да.
1: Такое. Я не понимаю, чуть дальше отойти нельзя, да?
0: Ну, там видишь, перенасыщенность населения.
1: А я думала, мест. Чтобы когда поезд проезжал, вот прям можно было с поезда руку вытянуть.
0: На скорости, да. Завтра заплачу!
1: Пока-пока!
0: Ну и есть еще плавучий рынок Дамноен Судак в Таиланде. Опять же, здесь вместо торговых рядов каналы. Продавцы продают фрукты, еду и сувениры прямо с деревянных лодок, а покупатели подплывают к ним на таких же лодках. Ну или вплавь, наверное, тоже можно.
1: Совершенно интересно. В общем, интересная будет тема, ну а пока в этом часу у нас гороскопчик.
0: Почему мы так делаем, обязательно расскажем.
1: Ну и, конечно же, наша рубрика «Интересные факты», поэтому не переключайтесь, мы начинаем.
0: Поехали.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик на эти выходные, ну, конечно, конкретнее на сегодня. Итак, Овны, сегодня может появиться желание резко что-то изменить. Главное, направить энергию в созидание, а не в споры и разрушения, собственно.
2: Тельцы, помните, иногда лучший результат приходит не от скорости, а от правильного момента. Не торопитесь, ваша выдержка станет преимуществом.
1: Близнецы, в голове может появиться сразу несколько идей. Главная задача – выбрать ту, которая действительно заслуживает внимания. Хороший день для свежего взгляда на привычные вещи. А как можно выбрать ту, которая заслуживает внимания? Они же все идеальные просто.
2: Раки, вам захочется больше спокойствия и личного пространства. Прислушайтесь к себе. Иногда именно в тишине приходит ответ на давно волнующий вопрос.
1: Львы, день может подарить повод почувствовать себя увереннее. Покажите свои сильные стороны, но оставьте место для чужих талантов. Вместе можно добиться большего.
2: Девам звезды советуют отойти от привычного контроля. Не все нужно просчитывать заранее. Иногда случайность становится приятным поворотом событий.
1: Весы сегодня могут встать перед выбором, где придется учитывать не только выгоду, но и собственные ощущения. Доверяйте внутреннему балансу, он поможет принять верное решение.
2: А скорпионам сегодня энергии хватит, чтобы разобраться с вопросом, который давно откладывали. День подходит для решительных шагов и честного разговора с самим собой.
1: Стрельцам сегодня захочется расширить привычные границы, узнать что-то новое, попробовать необычное или сменить обстановку. Даже небольшое изменение может подарить вдохновение.
2: Козероги, сегодня результат может прийти там, где вы уже почти перестали его ждать. Не бросайте начатое, ваши усилия постепенно складываются в большой результат.
1: Неожиданная мысль водолеев или встреча может заставить посмотреть на привычную ситуацию по-новому. День подходит для экспериментов и нестандартных решений.
2: Рыба, чувствительность сегодня может стать вашей сильной стороной. Хороший момент для творчества, душевных разговоров и всего, что помогает восстановить внутреннее равновесие.
1: Ну что ж, а мы двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку и вернемся к вам совсем скоро.
3: Сделано в Беларуси.

0: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8 029 246 81 96, 43 10 05, 43 37 54.
1: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры Минск. Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин Sportland на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, у Германа Титова там сладкая какая-то, мы рассказываем про рынки сегодня необычные. Рождественские рынки в Германии. Такие ярмарки появились еще в средние века и сегодня считаются одним из символов немецкого Рождества. Здесь продают игрушки ручной работы, пряники, украшения, изделия ремесленников и множество праздничных сувениров. Каждый рынок старается сохранить свои многовековые традиции. Но на самом деле, я вот видел... значит, видосики, что последние годы, и друг у меня в Германии живет, последние годы проблемка. Нет, проблемка с тем, что, ну, там же была волна эмиграции с мусульманских стран, и вроде как ребята, мусульмане, не очень рады этим рождественским рынкам, а, собственно, немцы не очень рады тому, что они не очень рады.
1: Ну, я думаю, что если ты приезжаешь уже в какую-нибудь страну, то ты должен придерживаться.
0: Согласен.
1: Ну что, вот во Вьетнаме есть торговля, она начинается еще до восхода солнца на море, собственно.
0: Так.
1: Десятки лодок нагружают фруктами, овощами и другими разными продуктами, собираются прямо на реке.
0: Угу.
1: И чтобы покупатели издалека видели. Прям настолько издалека.
0: Нормально. Огромные апельсины такие, да, с корабль. Да, ты знаешь, я как-то видел тоже еще в какой-то стране, не помню, рыболовецкие, значит, рынки тоже, ну, рыбаки уходят очень-очень рано утром. И часам к 8 возвращаются, и все, прям свеженькая рыба, только что с океана. Ты приходишь, там рыбки, креветки, кальмары, мангусты всяческие можно закупить. Верблюжья ярмарка в Пушкаре, Индия. Раз в год небольшой индийский город превращается в огромную торговую площадку. Здесь продают тысячи верблюдов, лошадей и другого скота. А параллельно проходят концерты, народные гуляния, соревнования и красочные шествия. За несколько дней ярмарку посещают сотни тысяч человек.
1: Класс. Ну, прикольно, почему нет? Рынок съедобных насекомых есть в Таиланде. Ну, куда же без них?
0: Приятного аппетита всем, кто пьет чаек.
1: Ну, для туриста вот прям настоящая экзотика. Я не знаю, я бы, наверное, никогда бы не попробовала ничего такого.
0: А ты знаешь,
1: жарено-вареного.
0: А я вот наоборот. Я когда попадаю в другую страну, я всегда, мне почему-то хочется что-нибудь местного попробовать. Я бы, несмотря ни на что, все-таки кузнечка-то нет-нет бы. Захрустил бы.
1: Ну, они так еще это вкусно описывают, там, с чесночком, специями, соусом, вот все попробуйте. Диетологи тоже говорят, можно, это же не так калорийно, ну, ты понимаешь, да, типа белок там.
0: Вот. Да, не, ну ты вот забыла упомянуть сейчас жареных сверчков, кузнечиков, личинок и бамбуковых червей, ну это ли не ням-ням, а?
1: Я даже не хотела это озвучивать, чтобы не портить кому-то.
0: Вкусняшка, поэтому приятного аппетита всем, а мы уходим на музычку, наслаждайтесь этой информацией, которую мы вам преподнесли. Несли сейчас.

0: Люди учатся, как говорить, а главная наука – как и когда молчать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну, а мы всегда рядом с вами. Поэтому что? Поэтому наша новая рубрика «Почему мы так делаем?». Вот почему мы бросаем монетку в фонтан, загадывая желание. Эта традиция связана с древним обычаем подношения воде. Люди верили, что источники и реки имеют особую силу и могут исполнить просьбу, если оставлять им небольшой дар. Но я слышал, кстати, другую историю. Говорят, что если бросишь монетку где-то, то обязательно вернешься в это место.
1: Ну да. Поэтому люди там, где не хотят больше быть, стараются за собой даже все вымыть.
0: Да, и монеты все собрать.
1: На всякий случай, да. Ну а почему мы стучим пальцами по столу, когда ждем? Такое движение появляется автоматически. Мозг пытается чем-то занять наше тело в моменты ожидания или напряжения. Кстати, я никогда так не делаю.
0: Потому что у тебя есть телефон. Почему мы говорим «тьфу-тьфу-тьфу», когда боимся сглазить? Эта привычка пришла из народного поверья. Считалось, что звук плевка или сам жест может отвести злые силы и нарушить опасное предсказание. А знаешь, почему через левое плечо?
1: Нет.
0: Потому что считается, что на правом плече сидит ангел, а на левом чертик.
1: Угу. Я тоже никогда такую примету вот не попала.
0: Ну, она уже как-то отходит, да. Но я еще в своем детстве помню.
1: Еще, чтобы через плечо, я еще на себя попаду. Ой, зачем? Если мороженое еще там ешь, вот это все будешь.
0: Весь заплеванный, ходишь такой. Я просто сглазить боюсь.
1: Но почему мы закрываем глаза, когда чихаем, тоже сейчас расскажу. Это естественный защитный рефлекс организма. При чихании мышцы лица сокращаются автоматически, и закрытие глаз помогает защитить органы зрения от лишнего напряжения.
0: Ну или, наверное, чтобы глаза не вылетели, смотря как чихаешь.
1: Не, ну это вообще сложно. Ты представляешь, вот сделай, попробуй чихнуть, это же нужно прям вот так держать их.
0: Почему мы дуем на горячий чай или еду? Ну, чтобы остыл, наверное, ну, в конце концов. Ну, как говорят, что когда мы дуем, ускоряется движение воздуха над поверхностью жидкости или пищи, и она быстрее остывает. Да, интересно. Интересно, что это простой жест человек использует практически с детства. Вот так вот. Автоматически.
1: Да ладно, да?
0: Не может быть этого.
1: С детства. Ну, ровно до того случая, пока ты да горячая давай.
0: Нормально, горячая сырым не бывает.
1: Да, потом все уже, конечно. Раз обжегся и усвоил. Почему мы иногда ищем счастливую одежду или предмет перед важным событием? Тоже сейчас расскажу. Мозг любит находить связи между событиями, поэтому если однажды определенная вещь совпала с удачным результатом, конечно же, все мы воспринимаем это как талисман.
0: Да, это типа из серии, да, не выкидывайте трусы, они у меня счастливые.
1: Это называется эффектом ассоциации. Ну, можно и так, как ты сказал.
0: Да. Ну что, мы двигаемся дальше. У нас новости впереди, и в следующем часу уже с вами снова услышимся.
2: Радио без

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек. Евро 3,30. За 100 российских дают 3,67 белорусских. Бизнес Узбекистана рассматривает создание совместных производств в Белоруссии. Наращивание двусторонней торговли – ключевой приоритет межгосударственного взаимодействия. Национальный центр поддержки экспорта готов предоставлять информацию об условиях ведения бизнеса, оказывать поддержку в поиске партнеров и реализации совместных проектов. Минфин назвал главные приоритеты бюджета на 2027 год. В их числе социальная сфера, расходы на оплату труда, поддержка экономики. Доходы должны вырасти примерно на 6%. Размер дефицита бюджета будет ниже текущего уровня. Экономика обеспечивает положительные параметры роста. Поступления по основным доходным источникам стабильны. Международная федерация футбола объявила о создании дочерней структуры и планирует продать около 20% ее акций за 4 миллиарда долларов. Всю компанию оценивают в 20 миллиардов долларов. Новая компания займется управлением и продажей медиаправ, заключением спонсорских контрактов, реализацией билетов на чемпионаты мира. ФИФА обещает направить все вырученные от сделки средства на масштабную программу развития футбола во всем мире. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3,30. За 100 российских дают 3,67 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 31 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 87 долларов 32 цента за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В суши-пицца-бар «Сушилка» требуется повар. Телефон плюс 375-29-196-08-90.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 41%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, Вавилон, Вавилон, мы вернулись к вам. Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И сегодня рассказываем вам про всячески интересные рынки. Верблюжий рынок Биркаш в Египте – это один из крупнейших рынков верблюдов в Африке. Животных сюда приводят из Судана и других соседних стран, преодолевая сотни километров. Покупатели внимательно оценивают силу, возраст и здоровье каждого верблюда. А торг здесь считается настоящим искусством. Вот
1: так. Интересненько. Ну что, в Боливии также вот продают товары, амулеты, лечебные травы, там разные благовония. Собственно, жители вот по-прежнему обращаются к каким-то там своим традициям и предкам. На удачу, вот на здоровье, там всякое вот это вот благополучие, чтобы было.
0: Колдуны какие, а? Ну что, в этом часу у нас, внимание, утреннейший булит. Мы потихонечку возвращаем эту прекрасную рубрику в наши эфиры. Ну и, конечно...
1: И новости из Беларуси, конечно же, тоже будут.
0: Приметы обязательно тоже расскажем, не забудем. Поэтому оставайтесь с нами, у нас впереди, как всегда, много всего интересного.
2: Заряжай свое утро позитивом на Зефир FM.

0: Ну, а мы продолжаем. И вот как раз приметки на сегодняшний день вам расскажем. 31 июля в народном календаре Омельянов день или Воробьиные ночи. Вот так вот. Днем Омельян, а ночью Воробьи. Наши предки в этот день завершали жатву, приводили в порядок инструменты и внимательно смотрели на погоду. По грозе, ветру и облакам пытались понять, каким будет конец лета и предстоящая осень. Вот заняться людям нечем.
1: Так все же закончили, тебе же говорят.
0: Ну да, что все, еще делать нечего. Да.
1: И поэтому, если в этот день ясная, тихая погода, осень, да, была спокойной, а зима мягкой.
0: Ну, будем надеяться. Гром в этот день многое предсказывал. Глухой гром к тихому дождю, сильный и раскатистый к ливням. Вот так.
1: Ну, а если ночью это вот сверкала молния, грозы, август ожидали дождливым. Ну, пожалуйста, нет.
0: Так не было уже все, сегодня
1: ну,
0: уже солнышко.
1: Слава Богу.
0: Если на верхушках деревьев появлялись много шишек, в народе считали это признаком скорых холодов. Вот так вот. Но нам не светит холода, и слава Богу, так сказать. Ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди у нас ждут интереснейшие белорусские новости. И мы их вам расскажем.
2: Радио «Зефир». Волна удовольствий.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Черри Леди, вот поет Том Фордом, пахнет там что-то. А мы про Беларусь расскажем.
1: В Беларуси спасает редких рыб.
0: Вот так вот. Не то, что нет каким-то черри-черри.
1: Да. Еще 40 лет назад считалось, что кумжи или кумжи, я не рыбак, не знаю, что это такая за рыбка, даже не знаю, как она выглядит. Но вот почти не было ее. И озерный гальян тоже встречался очень редко, так сказать. Mm-hmm. И сейчас они оказались в Красной книге.
0: Mm-hmm.
1: Да, поэтому разводят их сейчас в искусственных водоемах, но потом уже выпускают. Также под защитой находится и атлантический лосось, и стерлядь. Вот так вот.
0: Ну, вообще говорят, кстати, ученые, что если их разведут достаточное количество, и их будет много, то даже разрешат ловить. Вот поэтому атлантического лосося. Почему
1: лосося
0: бы и нет?
1: Бы, да.
0: Но он вкусненький. Ну что, в Беларуси изменят правила продажи электронных сигарет. В Беларуси готовят новые ограничения для электронных систем курения. Планируется запретить их рекламу и открыть вкладку в магазинах. Устройства и жидкости будут храниться в закрытых боксах, а покупателям смогут показывать только список доступной продукции. Полного запрета на вейпы пока не планируется, хотя я бы запретил бы. Власти считают, что это может привести к росту нелегальной торговли. Но это правильно, На самом деле такие ограничения приводят к массовому бросанию людей курения. Поэтому мы за, мы поддерживаем.
1: Ну что, тоже интересная новость. В Минске вот назвали самые популярные имена, которые выбирают родители. У девочек чаще всего это София и Анна. Среди мальчиков Михаил, Марк, Матвей, Роман и Александр.
0: Роман,
1: ты понимаешь? Но некоторые родители решили выбрать более редкие варианты. Например, Изабель. Дженнифер, вот так вот, Ефросиния, ну, Ефросиния, вот, помню фильм дети. Как-то был такой Ефросиния лет 20 назад, такая девочка была красивая, ну, в общем, Теодор тоже и Сильвестр, так вот.
0: Ну, не знаю, мне лично не понять, но что, у каждого свои вкусы.
1: Ну, конечно.
0: Ну,
1: ты-то за Романа тут.
0: Да, я-то Роман, да. Ну что, мы двигаемся дальше, впереди у нас долгожданный утренний Шибулит. Поэтому оставайтесь с нами, слушайте хорошую музыку, мы к вам скоро вернемся.
2: Сделано в Беларуси.

0: Так звучит город. Зефир FM.
1: Но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, друзья, наша любимая рубрика «Утренний буллит». Наконец-то хоккей вернулся в наши жизни. Предсезонка практически позади. Лето постепенно подходит к концу, а значит, хоккей возвращается, друзья. Предсезонка у «Динамо» Шинника уже набирает обороты, пока наши ребята провели два матча, и оба завершились победой, нашей мощной победой.
1: Ну, да. Хорошо так они начали, слушай, вот действительно ворвались, так сказать. 25 июля, кстати, сыграли мы с «Динамо» СПБ Санкт-Петербурга со счетом 3-1. Молодцы, наши выиграли. А уже вчера с таким же результатом мы победили Владивостокский «Тайфун». 2-1 даже было.
0: Вчера вот я присутствовал на игре, и особо радует меня игра вратарей. В обеих встречах пришлось проходить через буллитовые сети. Ну, что значит пришлось? Это регламент дружеских матчей. Всегда там пятиминуточка, значит, овертайма и буллиты, чтобы как бы посмотреть, наверное, или подготовиться. И наши голкиперы справились на отлично. И наш новый голкипер Алисюк, по-моему, если я не ошибаюсь. И второй тоже молодец. Ну, Рускович, как всегда, себя показал с лучшей стороны. Уже знаем, что за парень. Ведь в прошлом сезоне именно буллиты были, на самом деле, одним из болезненнейших наших моментов для команды.
1: Ну, кстати, состав заметно обновился. Ты видел?
0: Там да уже... почти вообще никого не знаю.
1: Там. Все там ребята, ну, тех, которых мы знаем, наверное, перешли в «Динамо» Минск.
0: Да,
1: многие,
0: да,
1: кстати,
0: да.
1: Я видела, действительно, подписали контракт и все. И вот, ну, новеньких очень много, но очень хорошо они себя и проявляют. Кстати.
0: Да, да, да. Для меня там из знакомых только братья Сансевичи, которые, собственно, себя и показывают. Они уже как-то комфортно себя чувствуют на льду вполне. Вот, ну, уже на следующей неделе мы продолжим 5, 6 и 7 августа в Бобруйске пройдет международный турнир «Кубок председателя Бобруйского городского исполнительного комитета».
1: Ну и я, собственно, напоминаю, что 5 августа мы сыграем с остальными лисами, которые из Магнитогорска к нам приедут, 6 августа с крыльями Советов, ну а 7 уже с «Тайфуном» из Владивостока.
0: Да, а главное, уже известен старт нового сезона молодежной хоккейной лиги. Первые матчи будут, ждут нас уже в сентябре. 7-8 сентября встречи с «Тайфуном» из Владивостока, опять же. 10 сентября игра с амурскими «Тиграми» из Хабаровска.
1: Да, а уже 14 сентября с «Сахалинские акулы» будут. И 20 сентября со «Спартаком» из Москвы проведем тоже игру. До старта сезона остается вот вообще действительно совсем чуть-чуть.
0: Да,
1: Ну, будем держать кулачки. Надо сначала этот кубок забрать.
0: Да, оставить дома, скажем так.
1: Да.
0: Ну что, Минская «Динамо» продолжает делать ставку на своих воспитанников, и клуб заключил 5-летний двусторонний контракт с 18-летним нападающим Ильем Кулаковым, выпускником школы «Динамо Джуниверс». А я вот как раз вчера смотрел, думаю, где Кулаков-то? Где
1: я,
0: Кулаков,
1: кстати, да,
0: наша
1: да,
0: звездочка?
1: Да, да. А почему звездочка? Да потому что прошлый сезон для него действительно стал настоящим прорывом. Дебютируя в МХЛ за «Динамо» Шинник, уже он в первой игре оформил дубль. Я помню, все такие, ой, да кто ж это за мальчик,
0: я на этой игре был, он такое начал творить
1: вообще,
0: там.
1: Да. Ну и всего за сезон он провел 39 матчей с учетом там плей-ин и плей-офф, набрал 20 очков, поэтому молодец.
0: Молодец. Ярко Кулаков проявил себя и на на международных турнирах, на Кубке будущего он стал лучшим бомбардиром и снайпером соревнования, набрав 6 очков, 4 шайбы и 2 результативные передачи. Теперь молодой форвард будет бороться за место в составе Минского «Динамо». Ну, то есть, что значит бороться? Он, ну, двусторонний контракт — это уже шаг вперед. Похоже, что у Зубров появится еще один воспитанник, за которым стоит внимательно следить в новом сезоне. Молодец. Жалко, конечно, нам, что таких ребят классных забирают, но, собственно,

0: Динамо Шинники есть фарм-клуб для Динамо Минска, поэтому...
1: Слушай, ну ему уже 18 лет, и, по-моему, да. У нас в Шинники до 20, наверное, играют,
0: ну, да?
1: Да, поэтому он в любом случае, я думаю, где-то будет присутствовать.
0: На самых мощных матчах, да. Он будет присутствовать.
1: И не только он, по-моему, Евгений Прохоров должен будет, я думаю, да. Может быть, тоже где-то. По-моему, нет еще 20, мне кажется.
0: Да, да,
1: поэтому,
0: да,
1: как бы, двухсторонний контракт, значит, в любом случае к нам еще придут, ребятки.
0: Да. Ну что, более подробно про Динамо Минск мы уже расскажем вам... После нашего отпуска. Да, времечко еще есть. Но так, такой этот самый спойлер, что в КХЛ сезон тоже начинается 7 сентября.
1: У них, кстати, очень много разных нововведений, я слышала, да. Будет. Поэтому, конечно же, уже перед стартом сезона, да. Все расскажем.
0: Вот. Ну что, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку и вернемся к вам совсем скоро.

0: Реклама.
1: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры Минск. Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин Спортленд на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: держит в руках, любимый сердцем свой дорогой бриллиант.
1: Тебе давала столько шансов, как же под фортуна. Кричала, боже мой, давай мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, я била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Рабочая поездка в регионы продолжается. Президент сегодня в Березе. В центре внимания Александра Лукашенко сельское хозяйство. Комплексная оценка работы отрасли. Уборочная компания. Производство сельхозтехники. Переработка молока.
0: Город.
1: В микрорайоне Киселевичи на улице Наумова, 43, открылся магазин известной торговой сети. На торжественной церемонии присутствовал председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин. Для посетителей организовали дегустацию продукции от бобруйских производителей. Для детей – игровые площадки и развлечения.
0: В мире.
1: Авиакомпания Канады уведомила о локауте из-за планирующейся забастовки бортпроводников. Причина – отсутствие соглашения по ключевым вопросам, включая оплату подготовки к полетам. Отмена рейсов в разгар туристического сезона обойдется компании в миллионы долларов.
0: Вот это да!
1: 10 миллиардов долларов выделит ЕС, чтобы преодолеть отставание от США и Китая в сфере ИИ. В странах Старого Света построят 7 гигафабрик по разработке искусственного интеллекта. Каждый такой объект будет иметь собственные центры обработки данных, передовые процессоры для искусственного интеллекта, свое ПО и облачные мощности. В Бобруйске сейчас солнечно. Плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 41%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Привет, море, привет.
1: Ой, мне нравится. Вот, да, привет, да. Море. Слушай, как хорошо.
0: Ну что, а мы сегодня рассказываем вам про всяческие рынки необычные. Ведь с вами Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И у нас всегда интереснейшая тема в нашем утреннем шоу «Два в одном». Цветочный рынок Алсмер в Нидерландах. Это крупнейший цветочный рынок и аукцион в мире. Каждый будний день здесь продают миллионы роз, тюльпанов, орхидей и других цветов, которые затем отправляются самолетами по всему миру. Общая длина дорожек внутри комплекса несколько километров. Вот.
1: Поэтому,
0: так,
1: если ваш мужчина говорит, что он просто не нашел вам ваших любимых роз, вы знаете, куда его отправить.
0: Вот так.
1: Всего
0: вот,
1: лишь, да, там в какие-то
0: Нидерланды. Так, господи, поедь на тюльпан хоть посмотрите.
1: Рыбный рынок вот в Японии. Каждое утро там проходят знаменитые аукционы. Особенно, кстати, там ценится голубой тунец, за который иногда платят там сотни тысяч долларов. Надеюсь, я хоть раз в жизни попробую голубого тунца.
0: Голубой тунец звучит прям так, что... Так, ну что, в этом часе у нас, конечно, гороскопчик.
1: И новости тоже будут, поэтому не переключайтесь, мы совсем скоро вернемся.
0: Погнали. Радио. Зефир.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, для тех, кто снил малахитовые сны, мы повторяем гороскопчик, кто снил их в 8 утра. Овны, сегодня может появиться желание резко что-то изменить. Главное — направить энергию в созидание, а не в споры.
2: Тельцы, помните, лучший результат приходит не от скорости, а от правильного момента, поэтому не торопитесь, ваша выдержка станет преимуществом.
1: У близнецов сегодня появится сразу несколько идей. Главная задача — выбрать ту, которая действительно заслуживает внимания. Хороший день для свежего взгляда на привычные вещи.
2: Ракам захочется спокойствия, личного пространства, поэтому прислушайтесь к себе. Иногда именно в тишине приходит ответ на давно волнующий вопрос.
1: Львы, день может подарить повод почувствовать себя увереннее. Покажите свои сильные стороны, но оставьте место для чужих талантов. Вместе можно добиться большего.
2: Девам полезно позволить себе немного отойти от привычного контроля. Не все нужно просчитывать заранее. Иногда случайность становится приятным поворотом событий.
1: У весов сегодня появится выбор, где придется учитывать не только выгоду, но и собственные ощущения. Доверяйте внутреннему балансу, он поможет принять верное решение.
2: Скорпионов энергии хватит на все, в том числе, чтобы разобраться с вопросом, который давно откладывался.
1: Ну а стрельцам захочется расширить привычные границы, узнать что-то новое, попробовать необычное или сменить обстановку. Даже небольшое изменение может подарить вдохновение.
2: А козерогам звезды напоминают: не бросайте начатые дела, ваши усилия постепенно будут складываться в большой результат.
1: У водолеев сегодня неожиданная мысль или встреча может заставить посмотреть на привычную ситуацию по-новому. День подходит для экспериментов и нестандартных решений.
2: А у рыб хороший момент для творчества, душевных разговоров и всего, что помогает восстановить внутреннее равновесие.
1: Ну а у нас хорошая музыка, как всегда, на Zephyr FM 95.4.
0: На работу с отличным настроением. Zephyr FM.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Ну что ж, а мы вернулись к вам с нашими замечательными, интереснейшими новостями. Airbus, такая компания по производству самолетов, установила рекорд. Самолет провел в воздухе больше суток. Испытательный Airbus A350-1000ULR совершил рекордный перелет без посадки из австралийского Мельбурна во французскую Тулузу. Самолет находился в воздухе 24 часа и 24 минуты и преодолел больше 23 тысяч километров. Это был не пассажирский рейс, а испытание для проекта австралийской авиакомпании «Кантас», которая планирует запустить сверхдальние маршруты, например, прямые перелеты из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк даже. Для таких путешествий самолет получил дополнительные топливные баки и специальную планировку салона с большими зонами отдыха для пассажиров. Кстати, у белорусской «Белавия» тоже есть самолеты Airbus, но их дальность примерно в два раза меньше, около 12 тысяч километров. Да, кстати, вот видосики были, и, по-моему, даже в новостях рассказывали, прикольные такие Airbus мы закупили, вообще класс.
1: Согласна.
0: Вот, поэтому, ну, если могу, тяжело мне представить, на самом деле, перелет 24 часа, я как-то летал 12 часов, это очень-очень тяжело.
1: Ну, мне кажется, нужно вообще... просто больше самолет, чтобы там спортзал был, вот это...
0: Кровать. Давай остановимся просто на кровати.
1: Я бы хотела вот встать, ну, как-то там, если вы в своей квартире. Вот это...
0: Раз, два, три, четыре.
1: Да, ну почему нет? Так, ну что, тоже немного интересных фактов таких у меня. Триумфальные арки. Вот привыкли связывать с победами, разными парадами, но у каждой из них своя история.
0: Так.
1: Вот Парижская арка. Наполеон приказал ее построить в 1805 году, а открыли ее только через 30 лет. Представляешь,
0: вот
1: долго как...
0: Ну,
1: строили.
0: Главное, приказал, все, да. Работа делается, все нормально.
1: Ну и говорят, в день открытия ее освещали 700 фонарей.
0: Вот, нормально.
1: 700, ничего себе. Ну а римская арка возле Колизея появилась еще в 4 веке. Но интересно, что при ее строительстве использовали детали более древних памятников. А некоторые изображения императоров даже изменили под нового правителя.
0: Типа так, вот это неинтересные памятники уже, давай. Давай их запустим в другие. Итак, ну что, ученые хотят использовать память иммунитета против рака. Американские исследователи разработали экспериментальную технологию Protexi, которая помогает иммунной системе распознавать и атаковать опухольные клетки. Ученые используют особенности иммунной памяти после COVID-19 и пытаются перенастроить защитные клетки организма для борьбы с раком. Пока метод успешно проверили только на мышах, хорошие результаты получили при меланоме и раке молочной железы. Следующий этап – испытания с участием людей. Если технология подтвердит эффективность, ее смогут применять для лечения разных видов онкологических заболеваний. На самом деле уже пришло бы время. Технологии развиваются, а рак все никак победить
1: не
0: может.
1: Нет, но определенные уже виды, очень много видов разных. То есть он же мутирует, поэтому с определенными видами уже действительно медицина даже нашла способ, как можно бороться.
0: Ну, да.
1: И очень многие люди в ремиссии. И там не то, что один год, а десятилетиями. Поэтому просто, что вот есть разные какие-то виды, которые пока неизлечимы.
0: Ты знаешь, это тот случай, когда я хочу сказать, что слава богу, что я в этой теме не шарю. На самом деле. Поэтому, ну, всем, конечно же, здоровья. Ну и будем надеяться, что наши ученые реально изобретут уже таблетку от рака. Ну что, мы двигаемся дальше, ну и слушаем хорошую музыку. Впереди у нас, как всегда, много всего интересного.
2: Сделано в Беларуси.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама.
1: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры Минск. Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин Sportland на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, 10:45 на наших часах. Медленно, но верно мы подгребаемся к нашему завершению. Но еще небольшая новость у нас для вас есть. В Бобруйске 2 августа будет ограничено движение. Расскажем сейчас где. В связи с проведением праздничного мероприятия, посвященного празднованию 96-й годовщины образования воздушно-десантных войск за ВДВ. Мужики, всех ВДВшников поздравляю искреннейшим образом. И сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь 2 августа с 8 утра до 12 будет ограничено движение по улице Московской от улицы Советской до улицы Чингарской, по улице Социалистической от улицы Пролетарской до улицы Московской и по улице Интернациональной от улицы Советской до улицы Чингарской. Поэтому водителям следует заранее планировать свой маршрут, ребят.
1: Да. Ну, а наше время, к сожалению, подходит к концу. Мы, кстати, прощаемся с вами буквально на 2 недельки.
0: На какие-то коротенькие, которые коротенькие, вы даже не заметите.
1: Но зато мы отдохнем. Вернемся такие вот счастливые, бодрые, будем уже веселить вас снова.
0: Да.
1: Поэтому прямо сейчас Леонид Руденко призывает нас всех сбежать на дачу. Мы за. Ты за?
0: Я вполне.
1: Да, поэтому что? Пока-пока.
0: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Первая точка в маршруте рабочей поездки главы государства – поле озимой пшеницы «Савушкин-Луч». Александру Лукашенко доложат о ходе уборочной в Березовском районе, Брестской области и всей стране. Далее – ознакомление с опытным образцом комбинированного рулонного пресс-подборщика от предприятия «Бобруйск-Агромаш».
0: Детали.
1: В Беларуси намолотили свыше 3,6 миллион тонн зерна. Это почти на 1,5 миллиона больше, чем в эту же дату прошлого года. Среди областей лидирует Брестская – 1017 тысяч тонн, Минская – 795, Гродненская – 692 тысячи тонн.
0: В мире.
1: Кризис в отрасли привел к банкротству двух старейших пивоварен Германии. Трудности связаны с ростом затрат на энергоносители, сырье и оплату труда. В 2025 году производство напитков в стране достигло исторического минимума – 80 миллион гектолитров. Новости о закрытии пивоварен поступают из ФРГ еженедельно.
0: Вот это да!
1: Ранее неизвестный искусственный сплав был найден на месте ядерного взрыва в Хиросиме. Его основа – железо, хром, кремний и никель. Ученые утверждают, материал может обладать высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и сохранять стабильность при высоких температурах. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 24. Влажность – 41%. Атмосферное давление – 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Всем доброе утро! Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами Нелли Мята. Слышите этот звук? Это скрип тормозов целой рабочей недели. На календаре пятница, 31 июля, и зеленый свет всем нашим планам на выходные. А лето решило не мелочиться. За окном жара, солнце сегодня работает в турборежиме и плавит последние остатки нашей офисной продуктивности. Ну, признавайтесь, кто уже мысленно сменил деловой костюм на шорты и перебрался поближе к воде. Ну это же отлично! Значит, вечер обещает быть горячим во всех смыслах. Впереди целые выходные, которые нужно прожить на полную, так что заряжаемся энергией вместе со мной. Включайте погромче звук, и я начинаю эту пятницу.
1: Заряжай свое утро позитивом. Зефир FM.

рождении суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Сегодня, друзья, пятница, 31 июля, и жара возвращается. По такому знаменательному случаю Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за высокой температуры. Ну что ж, дневные часы пятницы во многих районах на западе страны воздух прогреется до 33 градусов тепла. Ну, мы к такому раскладу были готовы еще на прошлой неделе, хоть и ставили градусов 28. В отдельных районах Брестской области температура вовсе может подняться до 34 градусов тепла, так что готовимся к жаре. А сегодня в Бобруйске температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла, так что наслаждаемся летом и пляжным сезоном на Зефир FM.
1: Твое позитивное утро на Зефир FM.

Держите главный лайфхак этого лета. Вчера, например, был день дружбы, но речь не о датах, а о вашем здоровье. Факт. Крепкая дружба повышает наш иммунитет на 60%. 60! Представляете? Больше половины щита всех болезней – это наши близкие. Ведь одиночество, наоборот, этот щит пробивает. Поэтому все дела в сторону. Напишите тому, по кому скучаете. Солнце, лето, друзья – вот формула идеального дня и крепкого здоровья. Не забудьте применить ее сегодня. Ну а я, ребята, продолжаю наш музыкальный час для лучших друзей. 95.4 FM.

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Отечественный пресс-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Березовский район. Президент ознакомился с белорусским пресс-подборщиком от предприятия «Бавруйско-Громаш». Уровень локализации машины превышает 70%. В 2027-м планируется запуск серийного производства.
0: Город.
1: Школьный базар в Бобруйске будет работать с 1 по 30 августа. На ярмарке будет представлен широкий ассортимент одежды делового стиля, обуви, спортивной одежды, канцелярских принадлежностей и рюкзаков. Посетить торговые точки можно со вторника по воскресенье с 9:00 до 16:00.
0: В мире.
1: Жители Литвы присоединились к коллективному иску из-за утечки персональных данных из центра реестров. 700 человек намерены потребовать от государства компенсацию за стресс и неудобства в размере 3,5 миллионов евро. Глава ведомства ушел в отставку и признал: киберпреступники могут взламывать системы госучреждений, несмотря на меры безопасности.
0: Вот это да!
1: Житель США сорвал джекпот лотереи в размере 800 миллионов долларов. Обладатель выигрыша пока не объявился. Он сможет выбрать между ежегодными выплатами в течение 30 лет или единовременным получением денег. Это одна из крупнейших сумм за всю историю розыгрыша. Абсолютный рекорд – 1,6 миллиарда долларов. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 41%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: уже полдень на часах, и с вами Нелли Мята на самой сладкой радиоволне. Но все же поднимите виртуальные руки те, кто сегодня утром проспал. Ну, потому что будильник проиграл. Неравный бой с желанием поспать еще 5 минуточек. Ну что ж, сегодня же пятница, 31 июля, и день великой усталости, еще большего предвкушения. Давайте на чистоту. Эта неделя была длинной, а утренняя погоня за автобусом ее как бы не облегчила. Мы все немного похожи на сурикатов, которые пытаются держать глаза открытыми на важном совещании. И вот вам научный факт, который все объясняет. Это наш общий недосып. Прямая дорога к раздражительности. А если его запустить, то и более серьезным шуткам вроде депрессии. Поэтому официальное разрешение злиться-то можно, но только по-доброму. И помните, лучшее лекарство уже ждет вас вечером. Дома диван, любимый сериал, мечтайте об этом смелее. А эта песня тоже о том, как хочется отдохнуть и вас немного расслабит.
1: Включайся.

0: середина часа на Зефире ФМ. С вами по-прежнему Налимята. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, пятница, 31 июля. И хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви, пробуждающий яркие эмоции, которые открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство. Кроме того, ваша интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, что хорошо использовать для приобретения новых знаний и навыков. А вот для бизнеса и работы день не слишком удачен из-за слишком сильных эмоций. Так что все ответственные решения лучше отложить на потом. Если же вам не предстоит важная встреча, рекомендуется провести ее в неформальной обстановке без галстуков. А верить гороскопу или нет, я на Лимята, как всегда говорю, это дело каждого. Но оставаться-то на волне Зефир ФМ обязательно.
1: Радио Зефир.
2: Волна удовольствий.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Признавайтесь, друзья, кто узнавал про свою группу крови? Сегодняшний повод самый приятный за неделю. Читала тут, что третьегруппники – это настоящие Бенджамины Баттоны нашего времени. Стареют в обратном порядке. Завидно? Ну, немного. Но у нас всех есть суперсилы покруче. Быть вечно молодыми душой, когда ты можешь искренне смеяться над глупой шуткой или подпевать любимой песни из юности. Вот он, настоящий эликсир бессмертия. Проверим, насколько мы молоды душой сегодня вечером. Ну а пока ловите волну отличного настроения на Zephyr FM.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко принял участие в церемонии вручения государственных наград в ОАО «Савушкин продукт». Предприятие удостоено Ордена Трудовой Славы. 4 сотрудника – медали за трудовые заслуги. Президент отметил, благодаря коллективу акционерного общества «Натуральные», полезные белорусские сыры, масло, йогурты любят взрослые и дети десятков стран.
0: Город.
1: «Динамо-шинник» вырвал победу у владимирского «Тайфуна» со счетом 2-1. Победитель определился после серии буллитов. Уверенный старт поднимет настроение бобров перед домашним турниром на кубок председателя Бобруйского горосполкома.
0: В мире.
1: Прибыль BMW во втором квартале 2026 года упала более чем на треть. Объемы продаж снизились с 34 до 31 миллиарда евро. Операционная прибыль в автомобильном сегменте уменьшилась на 60%. Компания оказалась в непростом положении из-за слабых продаж на китайском рынке, усиления ценовой конкуренции, высоких затрат на разработку новых моделей.
0: Вот это да!
1: В Москве открылся первый ресторан с использованием ИИ. Виртуальные официанты и кассиры полностью имитируют общение с живым человеком. Они предоставят клиенту информацию о блюде, данные о калорийности, соотношении белков, жиров и углеводов. Учет рабочего времени персонала осуществляется с помощью видеоаналитики. Система узнает сотрудника и автоматически открывает ему смену. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 41%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Слушайте, давайте на чистоту. Вот что самое обидное в обычной пицце? Правильно, доедать сухой краешек теста. Что повар пожадничал на начинку, но кто-то гениальный придумал решение этой вселенской несправедливости. Пиццу с сырными бортиками. Это же не просто еда, это чит-код для вкусной жизни. Когда вместо пустого теста тебя ждет хрустящая корочка, а под ней расплавленный, тягучий сыр. Это же чистый концентрат удовольствия по краям. Все правильно! Пришло время для нашей традиционной игры на самой сладкой радиоволне. И с вами по-прежнему Налимята. А разыгрываем мы пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, с большим выбором итальянской и азиатской кухни, друзья. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. А вот чтобы прямо сейчас на волнах самого сладкого выиграть классическую пиццу Маргариту, нужно ответить на мой простой вопрос. В какой стране придумали пиццу с сырными бортиками? Думайте только недолго, а лучше прямо сейчас набирайте правильный свой ответ на короткий номер радио 9544. И в конце этого часа уже определится победитель, который и получит пиццу Маргариту.
1: Не ешь, а слушай. Зиферафан.

0: Реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: В темном коридоре вещи понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин. Ему

0: символ нашего времени – беспорядочная, лихорадочная деятельность.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: Середина часа на эфире ФМ, с вами по-прежнему Налимята. Ну и пришло же время для тех, кто считает калории, но только в центре пиццы. Потому что есть места, где калории не считаются. Например, в сырных бортиках. Хрустящий край, из которого тянется золотистая сырная нить, это лучшее изобретение со времен самой пиццы. Ну что ж, продолжаем нашу традиционную игру в прямом эфире на самой сладкой радиоволне и разыгрываем классическую пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором итальянской и азиатской кухни, друзья. А чтобы ее выиграть, нужно ответить как раз-таки про пиццу с сырными бортиками. Как вы думаете, в какой стране придумали ту самую пиццу с сырными бортиками? Отвечайте только быстро и, конечно же, правильно, отправив свой ответ на короткий номер радио 9544. И совсем скоро, в конце этого часа, уже определится тот самый победитель, который и получит пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша в прямом эфире на Zephyr FM. А разыгрывали пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка» с большим выбором итальянско-азиатской кухни, друзья. А чтобы ее выиграть, нужно было, как всегда, внимательно слушать вопрос и ответить на него не только быстро, но и правильно, отправив на короткий номер радио свой ответ. Вопрос звучал так: в какой стране придумали пиццу с сырными бортиками? Победитель уже определен. Поздравляем, вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». И давайте же узнаем, какой ответ. Впервые пиццу с сырными бортиками придумали США Энтони Манджиэлло из Нью-Йорка в 1987 году. Он получил тогда официальный патент. Ну что ж, поздравляем еще раз нашего победителя. Обязательно с вами свяжемся и, конечно же, расскажем, как и где можно забрать свой приз. Но остальные не расстраиваемся. Отдыхаем эти выходные и с понедельника с новыми силами, с новым розыгрышем в прямом эфире на Zephyr FM с 13 до 14 часов.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы Zephyr FM.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Президент Беларуси уверен, достижение в отечественной молочной отрасли – это не вершина, а новая точка отсчета дальнейших планов. Во время церемонии вручения государственных наград в Савушкином продукте Александр Лукашенко призвал любить родную землю и ценить мирное небо над головой. Наряду с современными технологиями главная основа успеха – труд человека.
0: Город.
1: В Бобруйске 2 августа с 8 утра до 12 дня будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 96-й годовщине образования воздушно-десантных войск и сил специальных операций вооруженных сил. Недоступны для проезда будут улицы Московская, Социалистическая, Интернациональная.
0: В мире.
1: В испанской Сеуте заявили о гуманитарной чрезвычайной ситуации на фоне массового прибытия мигрантов из Марокко. За последнюю неделю около 2000 человек вплавь добрались до Сеуты из Марокко. Некоторые преодолели этот путь пешком. На фоне кризиса власти привлекли военных для обеспечения безопасности.
0: Вот это да!
1: В американском штате Нью-Джерси экологи нашли стеклянную бутылку с посланием от 9-летней девочки. Записка датирована 20 августа 1973 года. Автор утверждала, ее заставляют нырять в воды, кишащие акулами, и просила связаться с ее семьей. Ученые отыскали сестру ребенка и передали ей письмо. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 41%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Я знаю, что из вас многие любят шоколад, в том числе и я. Но у меня для вас есть отличная новость, которая официально разрешает нам любить шоколад еще сильнее. Ученые выяснили, чтобы получить от него максимум пользы, его лучше есть утром. Оказывается, калории из утренней шоколадки активнее сжигаются в течение дня, а мозг, в свою очередь, получает мощный заряд бодрости без риска фигуры. А вот вечером он действительно может пойти во вред. Так что, если вы уже съели свою порцию шоколадки, ну, значит, поздравляю, вы все сделали правильно. Ну, а если нет, то у вас есть научное оправдание побаловать себя прямо сейчас. Но, опять же таки, лучше это делать в первую половину дня. А весь день можно слушать самую сладкую, бескалорийную радиоволну.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

этот воздух, как в ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу, не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит.

Признавайтесь, кто из нас хоть раз не стоял ночью у холодильника с плиткой шоколада в руке, друзья? Ну, так вот, давайте договоримся. Пусть это останется нашей маленькой тайной, потому что наука говорит нам. Настоящий правильный шоколадный ритуал должен происходить по утрам. Именно тогда наш организм скажет нам спасибо, превратив все эти сладкие калории в чистую энергию. Ну, вечером же, вечером мы просто получаем удовольствие, но немного рискуем. Так что давайте будем правильными сластенами, на самой сладкой радиоволне, самое главное, бескалорийной.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Слышали фразу «мозг кипит»? Так вот, с точки зрения физиологии это почти неправда. Умственная работа сама по себе не утомляет мозг. Настоящая усталость приходит от эмоций. Стресса из-за дедлайнов, волнения перед встречей или просто накопившихся за неделю напряжения. Так что сегодня вечером давайте устроим перезагрузку эмоций. Пятница официально объявляется днем сброса балласта. Желаю вам фантастических выходных, полных только тех чувств, которые заряжают батарейку. Отдыхайте, смейтесь, перезаряжайтесь. А я, Налимята, с вами прощаюсь. И услышимся уже на следующей неделе с 11 утра на самой сладкой радиоволне. Радио. Зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Во время рабочей поездки в Березовский район Александр Лукашенко подчеркнул важность справедливой оплаты труда людей на селе. Глава государства убежден, владельцы бизнеса должны ценить своих сотрудников и всех тех, кто вносит вклад в появление конечного продукта.
0: Криминал.
1: В Могилеве производитель металлических конструкций занизил выручку от продажи автомобилей на 143 тысячи рублей, чтобы не платить налоги. Инспекция МНС направила в адрес нарушителя уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет денежные средства. Плательщик уведомление исполнил.
0: В мире.
1: Миллионы животных пострадали при сильном природном пожаре в департаменте Жеронда на юго-западе Франции. Лесные жители получили ожоги лап и кожи. Их выхаживают в приютах и реабилитационных центрах. С начала года в стране выгорело 117 тысяч гектар леса. Бушует стихия в Испании и в других европейских государствах.
0: Вот это да!
1: На дне реки в Болгарии обнаружили челюсть, два бивня и ребро мамонта. Возраст костей животного оценивают в несколько тысяч лет. Ученые предполагают, животное было около 5 метров в высоту и весило более 8 тонн. Часть скелета все еще может быть погребена под землей. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 41%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: без калорий. Зефир ФМ. В Бобруйске 16 часов. В эфире Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране
1: 170 мониторингов по охране труда с начала уборочной кампании провели в сельхозорганизациях. Мобильными группами рекомендовано устранить около 2300 нарушений требований охраны труда. В числе недочетов – эксплуатация техники без защитных ограждений, допуск сотрудников к выполнению работ без инструктажа, отсутствие средств индивидуальной защиты.
0: Город.
1: Бобруйск с рабочим визитом посещает помощник президента, инспектор по Могилевской области Надежда Катковец. Совместно с председателем Бобруйского горисполкома Максимом Гуриным Надежда Николаевна ознакомилась с работой деревообрабатывающих и промышленных предприятий «Фандок» и «БР Вуд». В центре внимания производственные цеха, готовая фанерная и мебельная продукция.
0: В мире.
1: В Союзе учителей Польши заявили: школы ждут серьезные трудности из-за демографического кризиса. Поднимается вопрос о необходимости принятия законодательных мер по сокращению численности классов. Наблюдаются проблемы с кадрами в образовании.

0: При первой возможности педагоги покидают профессию.
1: Вот это да!
0: В России создали специальный хлеб для похудения. В его состав входят пшеничная цельнозерновая мука, овсяные отруби с содержанием бета-глюканов и другие ингредиенты. Продукт предназначен для диетической коррекции нарушений углеводного и жирового обмена у людей с метаболическим синдромом. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 28. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 41%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30.

0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек. Евро 3,34. За 100 российских дают 3,66 белорусских. Белорусский металлургический завод делает ставку на инновации и выпуск востребованной продукции. За первое полугодие предприятие реализовало более 170 проектов в сфере исследований и разработок. Ключевое направление – производство стального полосового проката для машиностроительной отрасли, модернизация оборудования, присутствие на экспортных рынках. Туровский молочный комбинат вошел в число лучших экспортеров Беларуси по итогам 2025 года. Предприятие поставляет около 80% произведенной продукции в 18 стран мира. Выручка – 211 миллионов долларов. Экспортная выручка – 163 миллиона долларов. Результаты работы получили признание на республиканском уровне. Молочный комбинат стал дипломантом конкурса «Лучший экспортер года». Россия ежемесячно будет поставлять в Кыргызстан 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. РФ на 95% снабжает дружественную страну бензином, дизельным топливом и авиакеросином. Соглашение критически важно для стабильности топливного рынка Кыргызстана, где введен полный запрет на вывоз топлива из государства. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек. Евро 3,34. За 100 российских дают 3,66 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 32 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 87 долларов 20 центов за баррель. Бизнес-новости на Зефир-ФМ. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет солнечно. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 30 градусов тепла. Влажность 41%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Вечерний зефир.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. Мне больно.
1: Больше не буду.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Люди приобрели зависимость от телефона, этого семейного доктора, позволяющего выносить общество друг друга, не прибегая к разговору.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно. Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196, 43-10-05, 43-37-54.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Березовский район. В центре внимания – сельское хозяйство, уборочная компания, производство сельхозтехники, переработка молока. Глава государства принял участие в церемонии вручения государственных наград в Савушкином продукте. Предприятие удостоено Ордена Трудовой Славы. 4 сотрудника – медали за трудовые заслуги. Отечественный пресс-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Березовский район. Президент ознакомился с белорусским образцом от предприятия «Бобруйско-Громаш». Уровень локализации машины превышает 70%. В Беларуси намолотили свыше 3,6 миллионов тонн зерна. Это почти на 1,5 миллиона больше, чем в эту же дату прошлого года. Среди областей лидируют Брестская – 1017 тонн, Минская – 795, Гродненская – 692 тысячи тонн. Председатель Могилевского облисполкома встретился с делегацией Бухарской области Республики Узбекистан. Определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества, в их числе сельскохозяйственные проекты, деревообработка и мебельная промышленность. Бобруйск с рабочим визитом посетила помощник президента, инспектор по Могилевской области Надежда Катковец. Совместно с председателем Бобруйского горосполкома Максимом Гуриным Надежда Николаевна ознакомилась с работой деревообрабатывающих и промышленных предприятий «Фандок» и «БР Вуд». Школьный базар в Бобруйске будет работать с 1 по 30 августа. Посетить торговые точки можно со вторника по воскресенье с 9:00 до 16:00. В Бобруйске 2 августа с 8 утра до 12 дня будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 96-й годовщине образования воздушно-десантных войск и сил специальных операций вооруженных сил. Недоступны для проезда будут улицы Московская, Социалистическая, Интернациональная. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 29. Далее более подробный прогноз.
0: Года.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет солнечно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 24 градусов тепла. Влажность 41%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Могу пшик на компьютер, пшик на машину, пшик на костер и на лужу с бензином. Порошковый, компактный, влюбишься в миг. Возьми огнетушитель с надежным пшик-пшик.
2: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

Последнего июльского вечера пятницы, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Зефир FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всех с наступающим августом и летними выходными поздравляет Светлана Дегтярева. Мой домашний приветик летит родной лишь Мадженьке. Утро началось с чудесной новости. Завтра мы в прямом эфире, я сразу нашла голос. Жду тебя очень. Приветик отправила. С наступающим праздником. Также подарочек улетел. Береги себя. Люблю, скучаю, жду. Самый согревающий душу привет из дома летит сегодня моему сыну Сереже Плитько, написала Лариса. Этим жарким июльским вечерочком. Удачи тебе, дорогой, пусть уверенность остается с тобой и помогает достигнуть поставленных целей с легкостью. У меня все хорошо, мы с девчонками сегодня путешествовали в Литовку, фэнтези-усадьбу. Впечатление вау, отчет будет скоро. Ждем завтра в любое время. Лови наши обнимашки от всех наших 1000 приветиков. Передаем привет любимому сыну Лиде Минченко Вячеславу. Не бойся начинать все с нуля. Это не поражение, это новый уровень твоей истории. Передаем приветик самому лучшему мужу Сукакову Максиму, пишет Дарья. У нас все хорошо, собираюсь на работу в ночь. Завтра поедем в деревню, так что ждем завтра как можно раньше. Ну или как получится, до победы все равно будем ждать. Безумно скучаем, очень сильно любим. Береги себя, пожалуйста, ты нам очень нужен. Ну и спасибо за приветик. Очень приятно, я уже забыла, что это такое. Хорошего вечера и самое главное, спокойного. Твоя семья, жена Дарья Павловна и сынок Дамир. Летит солнечный приветик любименькому мужу, бабульчике Александру Ладинскому, написала Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, прошла сегодня УЗИ, потом расскажу. Маркуша ездил сегодня на Даниловку купаться, а я день отдыхаю, жарко. Ты тот мужчина, который стал для меня самым родным и близким. Без тебя я уже не представляю своей жизни. Очень люблю тебя и благодарю судьбу, что когда-то подарила мне такого удивительного мужчину. Целуем, обнимаем, скучаем, ждем хороших, спокойных выходных. Сладеньких снов, твоя любимая семья. Привет, любимый Максимус, мой зайчик, пишет Виктория Барматушкина. Сегодня продуктивный день, ноги нагуляла с компанией Оли и Тимоши, автовопрос в процессе, все хорошо. Мне не хватает одного ингредиента, тебя, скучаю дико и обнимаю виртуально. Возвращайся скорее, у меня для тебя куча поцелуев в запасе. Твоя жена... Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Срочно нужны твоя улыбка, объятия, твой голос и всего одна встреча, чтобы снова почувствовать, как сильно я люблю тебя и как безумно скучаю. Береги себя, хороших выходных, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Обожаю и люблю, приветик сегодня получила, спасибо за сюрприз. Передайте привет моему любимому брату Ромашке. Ты солнышко, которое озаряет все вокруг, и это радует. Джек чувствует себя лучше, надеюсь, скоро выпишут. Люблю, скучаю. Твоя сестра Настя. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Последний июльский шалом в эфире.

Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». И, конечно, сегодня провожаем июль. Впереди август, последний летний месяц. Ну, а мы возвращаемся к вашим сообщениям. Передайте привет моему любимому брату Дубовцу Дмитрию. Димка, мы уже все в слободе, останемся здесь до среды с мамой, Богданом и девочками. Будем отдыхать. Надеюсь, у тебя все хорошо. Привет от мамы и папы. Любим, скучаем и ждем. Твоя любимая сестричка Оля. Теплые обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному бабульчике Димке Лебедеву, написала Алиса. Милый, доча на больничном, от сына отдельный приветик, в понедельник в сад. Любим до луны и обратно, ты самый лучший в мире папочка, целуем, бесконечно обнимаем. Поправляйся скорее, скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Самый нежный приветик Щемарю Диме. Очень рада была видеть. Ты самый лучший муж на свете. Очень сильно люблю и скучаю. Два приветика получила. Спасибо большое за подарочек. Завтра целый день работаем, а тебе хороших выходных, сладких снов и миллион поцелуйчиков. С любовью, жена.

выходных твори и создавай свой мир. Обнимаем сердцами. Передаю приветик своему любимому братишке Людвикевичу Александру. Очень рада, что ты в бодром настроении и с улыбкой на лице. Так держать. Саня, не теряй веры и силы духа. Обязательно все наладится, ведь ты помнишь, лучшее впереди. А я тебя люблю, скучаю и жду. Хорошего вечера и сладеньких снов. Все нашла, заказ приняли, жду оплату, твоя сестричка. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый сегодня решила совершить второе путешествие в деревню. Стремлюсь быть спортивной, как и ты. Безумно люблю счастье мое, невыносимо сильно скучаю. Ты мое все. Очень сильно прошу, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Самолюбящий приветик братику и сынульке Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, я активно сумки собираю, Таська следом активно разбирает. Ей, конечно же, стало нужно все, что я беру с собой. Таська очень ждет поездку, готова уже сегодня выезжать. Братик, спокойных и хороших выходных, мы мысленно с тобой любим и крепко-крепко обнимаем. Береги себя. Передаю приветик любименькому мужу Димульке Арсеньеву, написала Виктория. Мама все отправила, скучаю, безумно люблю, бесконечно. Все будет хорошо и даже лучше. Береги себя, твоя любящая и преданная жена. Передают солнечный приветик Хайдару от Алины. Любимый, береги себя, я очень тебя люблю и очень скучаю. Желаю хорошего вечера и отличного настроения. Скоро все будет хорошо. Целую и обнимаю. Привет любимому мужу Ануфриенко Сергею посылает Оксана. У нас все хорошо сегодня дома с Амелией. Хороших выходных. Любим и крепко обнимаем. Твои девочки. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Любящий, согревающий приветик летит самому лучшему сыну нашему Саньку. Спокойных, хороших выходных, сыночек. Здоровья крепкого и гармонии в душе. Береги себя, безмерно любим и ждем. Все будет хорошо. Миллион поцелуйчиков, обнимашек, главе от доченьки и племянников. Целую крепко и обнимаем. Твои родители. Оставайтесь с нами, друзья. Последний июльский шалом на самом сладком.

0: позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом» мы, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Очень жаркий приветик для любимого мужа Димки Гордюка. Мои поцелуи тебе, самые теплые слова и, конечно, нежные объятия, пишет Тина Ковзель. Также приветы друзей и семьи, только что пришли с речки. Рыжая пловчиха теперь каждый день требует заплыв. Ведет меня на реку, бежит впереди и сразу бросается в воду. Это надо видеть. Папа уже уехал в поставы, напомнила ему про магазин. Все у нас нормально, в город даже не собираемся. Любим тебя, обнимаем. Твоя... Передайте огромный привет Слесарчук Димке от Натальи. Котенок, вопрос по работе закрыт. Все отлично, в понедельник ответ будет у меня на руках. Я очень сильно тебя люблю, мысленно всегда рядом. Обнимаю, береги себя, хороших выходных. Пятничный приветик любимому брату Александру летит из солнечного Гомеля, пишет Катерина Дриневская. Хороших выходных тебе, братишка, позитивчика побольше. Еду сегодня к родителям и детям, береги себя и помни. Каждый день я желаю тебе доброе утро и сладеньких снов. Береги себя, мой хороший. Бусь! Самый сладкий привет летит лучшему мужу и папе Валентину, пишет Елена. Солнышко, все у меня хорошо, не переживай, я с тобой. Все будет отлично, люблю, очень жду. Люблю до луны обратно, твоя и только твоя кошечка. Еще раз напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте ZFM95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, последний июльский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного последнего июльского вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Хочу передать огромный привет своему любимому мужу и родному сыночку Бабичеву Василию. Мой родной, мы все в сборах. Завтра уже увидимся, устали до безумия. Мы очень сильно тебя любим, обнимаем и целуем. Твои все девочки, мама, жена и доченька. Ну а мы отправляемся в последний июльский инстаграм, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Любящий нежный привет любимому мужу Лавруковичу Константину. У нас все хорошо, рабочая неделя прошла, впереди выходные, будем отдыхать. Костя, ни о каком севере слышать не хочу, эта тема закрыта. Приятных выходных, твой Светик. Приветик передайте нашему любимому Кириленко Никите, самому лучшему сыночку и самому четкому братишке. Мы безумно тебя любим, а еще сильнее скучаем. Каждый денечек приближает нас к встрече, очень ждем, когда услышимся. А сегодня наш приветик тебе полетел. Крепко обнимаем всей семейкой. Передаю приветик любимому мужу Сергею Карповичу. Буся, у нас все хорошо еще в Милане. Везем детей в зоопарк. Малыши по тебе очень скучают. Безумно люблю, мой родной. Скучаю очень. Целую крепко. Твоя Карповичиха. Привет летит Майк от Родиона Крупенько. Наконец-то выходные настали, но и прилетят быстро за домашними делами. Я все сделал и наконец-то сегодня отправил, так что в скором времени жди. Хорошего вечера и отличных выходных всем слушателям. Передаю домашний приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня жарко, от работы ездили сегодня на субботник в Межлесье. Ванюша ходит на работу. Хорошего вечера и хороших выходных. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю, мама. Огромный привет из Солигорска Прохоровичу Максиму Гордику Диме Валерьянычу. Спасибо за поздравления, Макс. Тебе здоровья, жди ответ на привет. Жму руку. Дима Статкевич. Передаю привет мужу Александру Мельто. Саша, ждем от тебя новостей. Ничего пока не получили, очень переживаем. Дай знать о тебе в ближайшее время. Все у нас хорошо. Маша и Санечка.

заплывы в бассейне, делаем вкусняшки, моим сынулей. Родной, не скучных выходных, главное, помни, мы с тобой каждую минуточку. Ксюша прилетела, передавала тебе приветик. Егор постоянно на связи, тоже с приветиком тебе. Милый, люблю, скучаю и жду до понедельника, душа моя. Твоя богиня. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Самая сильная любовь – это выстраданная любовь. Болью.

0: Шалом.
1: 19:45 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Душевный привет пусть летит моему самому лучшему братику на свете, Барматову Лешеньке. У нас все хорошо, тебе желаем легких выходных, пусть они пролетят быстро и незаметно. Обнимаем крепко твои роднули и Слонима. Сладкий пятничный привет папину Александру Викторовичу. Очень скучаем и правда ждем домой. Пусть все будет хорошо, удачно и быстро. Жена и три хвоста. Хвосты машут лапами. Ну что же,

0: Это с треком «Мои слезы и холодный дождь». Далее Мари Краймбрери и ее трек «Если устал». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Радио Зефир. Включайся.

программа «Шалом», и за время музыкальной паузы прилетело еще несколько приветиков. Вот передают привет Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. Сегодня дома весь день, потому что капризный малыш, а еще у Гарика день рождения, поэтому устроили душевный вечер. Очень скучаем по тебе и любим. Береги себя!

жду. Летит любящий приветик родному братику Никифоровичу Сергею. Сережа, все у нас хорошо, родители у нас молодцы, они тебя очень любят и ждут домой. Желают хороших выходных и хорошего настроения. Очень люблю тебя, обнимаю, твоя сестра. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличного, позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Повсюду бензин, но ты носишь все искры. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новые искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Вечерний зефир.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

рождения одинаков приговоров пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Этот воздух, как ватагу стоит, летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит.

0: Включайся, Zephyr FM.
1: Опа, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и этому

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

поиске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

0: порога.
1: Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

сделано в Беларуси.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: В Бобруйске 2 часа ночи.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ. И

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM. В Бобруйске 3 часа ночи.